0: Я хочу дому! Я там дом! Я там буду!
1: Я
0: хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому! Я хочу дому